0: поддержка.
1: Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
1: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Hello Spacebird, this is your operator.
4: Roger, 1201 alarm.
3: Get ready for mission return to paradise.
4: 1201.
3: Okay Spacebird, wait for clearance.
4: Time alarm.
5: We have ignition sequence start.
3: All systems ready.